Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
3: Лето завершено. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. В Беларуси ожидают с визитом президента Египта. 7 мая отмечают День работников радио, телевидения и связи. Об этом и другом подробнее. В Беларуси ожидают с визитом президента Египта, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. По его словам, это будет еще одним импульсом для развития двусторонних отношений. Наша страна рассматривает Египет как государство для входа на африканский континент, как представленность отечественной промышленности. Это давний и надежный партнер республики, отметил глава ведомства. Он напомнил, соответствующее приглашение зарубежному лидеру было направлено и предварительно подтверждено. Слова поздравлений сегодня звучат в адрес работников радио, телевидения и связи. 7 мая 1895-го русский физик Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи и продемонстрировал миру первый радиоприемник. Изначально праздник зарождался как День радио. Позднее он стал официальным днем работников всех отраслей связи. Кто работает в эфире, кадре, монтирует, снимает, сидит за режиссерскими пультами, гримирует, озвучивает и формирует контент. В современном мире сложно представить жизнь человека без аудиовизуальных средств массовой информации. Все это стало частью быта, сделало людей более мобильными, информированными. Несмотря на развитие технологий и популярность интернета, радио сохраняет свою аудиторию. Радиожурналисты первыми рассказывают о событиях мирового и регионального масштаба, предоставляют возможность живого общения на расстоянии. На протяжении 12 лет, 24 часа в сутки, на волне 100.0 звучит радио Барановичи ФМ. Все эти годы коллектив редакции ежедневно готовит актуальные новости, интересные программы и проекты, информирует, радует свою аудиторию и дарит позитивные эмоции. Благодаря работе творческих и технических специалистов радиостанции барановичане находятся в курсе всех событий, происходящих в нашем регионе, стране. С праздником, слушатели! С праздником, коллеги! Почти 80 тысяч белорусов вступили в программу по накоплению второй пенсии, сообщили в Министерстве финансов. Количество людей, которые заботятся о своем будущем, постоянно увеличивается, отметили в ведомстве. Рост по сравнению с началом 2026-го составил около 11 тысяч человек. К системе 3+3 присоединяется больше женщин – 70,8%. В настоящее время 259 граждан уже получают выплаты по этому направлению. Продолжаем выпуск. В одно окно Барановичского горосполкома с начала текущего года обратились 14 187 человек. Самым массовым по посещаемости днем в апреле стала среда, а по времени пик пришелся на период 11-12 часов, рассказал начальник Михаил Шляков. Он напомнил, прием документов здесь ведется по 215 административным процедурам. За 4 месяца от жителей принято 9730 заявлений. Среди наиболее востребованных услуг – регистрация договора найма аренды жилого помещения, принятие решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи, выдача справки о необходимости улучшения жилищных условий, постановка ребенка на учет в детский сад. К слову, последний запрос можно выполнить онлайн через личный кабинет на портале «Е-послуга». При этом не нужно никуда ехать, а статус заявки легко проверить в режиме реального времени. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
4: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
5: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36. 36.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-77-78.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8.30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. О государственной поддержке ветеранов рассказали в Министерстве труда и соцзащиты Беларуси. Технопарки, строительство, благоустройство, праздники. В Барановичах состоялась пресс-конференция председателя горосполкома Максима Антонюка. Об этом и другом подробнее. С каждым годом события Великой Отечественной отдаляются во времени, но в Беларуси бережно хранят память о подвиге народа и поддерживают тех, кто стал свидетелем страшных лет. Одной из главных традиций Дня Победы являются государственные выплаты участникам боевых действий и пострадавшим от последствий войны. Как отметила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, система помощи работает не только в праздники. Особого внимания заслуживает проект «Территория комплексной заботы», который включает создание безопасных бытовых условий, ремонт жилья и благоустройство придомовой зоны. Только за первый квартал 2026 на эти цели затрачено более 152 тысяч рублей. Замминистра заверила, местные органы власти знают каждого ветерана в лицо и держат на контроле все их потребности. Пресс-конференция председателя горосполкома Максима Антонюка состоялась в Барановичах. Крупные и эффективные проекты, благоустройство города и новые локации, строительство жилья и социальных объектов, подготовка к предстоящим государственным праздникам и как будем отмечать День города. Узнали в ходе диалога представители СМИ у главы города и об этом расскажем нашим слушателям и читателям. В отделе ЗАГС Барановичского горосполкома состоялась акция «Я и моя семья без сквернословия». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, который в Беларуси ежегодно отмечают 15 мая. В роли спикеров выступили настоятель храма святых жен Мироносец, протоиерей Константин Лешкевич, а также начальник отдела ЗАГС райисполкома Лариса Булыга. Участниками встречи стали студенты технологического колледжа Белкапсоюза. С учащимися говорили о том, как важно беречь чистоту не только в доме, но и в своей речи. Обозначенные тезисы подкрепляли реальными жизненными примерами. Прозвучали интересные факты. В частности, учеными доказано, что ненормативная грубая лексика воспринимается мозгом на ином эмоциональном уровне, нежели спокойная речь. Почему эта тема актуальна для молодежи и как правильно ее преподносить современному поколению, рассказала Лариса Булыга.
2: Разговаривать с ними в первую очередь, доносить какими-то примерами, хорошими, положительными, именно примерами. Подсовывать им какую-то литературу. Самим искать, помогать им. Мы взрослые, мы должны детям своим помогать. Не только подстелить соломку, но и предостеречь на самом деле. Как говорят, все идет от самих себя. Научиться воспитать сначала самого себя. Какая-то важная такая мысль, она значимая. Рано или поздно придет это и к нашим детям. Они должны пройти через многие стадии. Никуда мы от этого не денемся. Взрослым, конечно же, нужно терпение, понимание и направление. И, естественно, какой-то образцовый пример, хотя бы какой-то маломальский, чтобы даже дети видели, что и твои родители пытаются хотя бы маленькими шагами, но достигать каких-то важных этапов самосовершенствования.
1: Разговор не ограничился одной лишь темой. Настоятель храма святых жен Мироносец, протоиерей Константин Лешкевич, поделился секретом счастливой супружеской жизни.
3: Вас в браке никто счастливым не сделает. Только вы сами себя сделаете и сами сделаете свою семью. Потому что что в браке самое главное? Любовь. Да? А любовь, она жертвенная. Вы должны жить друг ради друга. Не для того, чтобы меня красивого или красивую обеспечивали всем. У каждого человека есть свои недостатки, каждый человек индивидуальность. И у каждого есть какие-то жизненные принципы. Уважение, взаимопонимание – это и есть любовь. Апостол Павел говорит, любовь, она долготерпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не лещинствует, не раздражается, не ищет своего и все переносит. Вот если вы это соблюдете, то точно доживете до 50 лет совместного брака, до 60 лет и, может, даже до 65.
1: После беседы для гостей и участников провели экскурсию по ЗАГСу. Старший инспектор отдела Екатерина Артем показала приглашенным хрустальный зал для торжественных церемоний, комнаты регистрации брака, архив, где хранится документация, начиная с 1944 года, и другие помещения. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. Работников на производство, приемщиков с датчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0 163 599 524. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние жиры от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
4: Телефон рекламный службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Ко второму международному форуму союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» готовятся в Бресте. Первый прошел в юбилейный год победы советского народа над захватчиками в Волгограде. Город над Бугом – следующая точка памяти. Здесь встретятся представители 20 стран мира. Областной центр первым принял удары врага в 1941 году. С 21 на 22 июня на этой земле традиционно вспоминают героев. В эти даты в легендарной цитадели также развернутся сразу несколько локаций с тематическими секциями для международных гостей. Как рассказал заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Вадим Ипатов, главная стратегическая идея – вспомнить тех людей, которые не жалели свою жизнь, отдавали ее за наше светлое будущее. Площадка объединит поколения от молодежи до ветеранов. Госавтоинспекция Барановичей взяла на особый контроль дорожную обстановку. С 7 по 17 мая в городе развернулась декада под условным названием «Соблюдение ПДД. Залог безопасности». В этот период инспекторы ДПС проведут ряд профилактических мероприятий. Основной курс – на уязвимых участников – велосипедистов и водителей средств персональной мобильности, пешеходов, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. С начала 2026-го на территории Брестской области зарегистрировано 101 ДТП, в результате которых 16 человек погибли, 94 получили травмы различной степени тяжести. По вине тех, кто сел за руль нетрезвым, зафиксировано 5 случаев. Отдельное внимание несовершеннолетним. С их участием произошло 16 происшествий. Один ребенок погиб и 17 пострадали. ГАИ еще раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными на проезжей части и при переходе ее по зебре. Домашних котов необходимо регистрировать, сообщает официальный телеграм-канал Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Зарегистрировать питомца, будь это собака или кошка, необходимо в течение 3 дней. Для этого следует обратиться в администрацию по месту жительства. В ведомстве отметили, что регистрация является бесплатной. Налог за содержание кошек не взимается. При этом административная процедура помогает в ведении учета, и если они потерялись, при поиске хозяев. Министерство напоминает, что в случае нарушения правил содержания предусмотрена административная ответственность. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. А

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.
7: Заходи без причин.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

0: Баранович ФМ.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
0: Баранович ФМ новости.
2: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. В Барановичах в преддверии Дня Победы прошел масштабный автопробег. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Изобретение радио 130 лет назад стало мощным импульсом для технологического прогресса, запустив новый этап в развитии человечества, глобальности, доступности и мгновенной скорости передачи новостей, говорится в обращении. Глава государства подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно трудятся над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в республике и за ее пределами. Коллективы редакции, журналисты не раз показывали пример гражданского мужества в критических ситуациях, защищая свою страну, правду и справедливость. Президент пожелал представителям аудиовизуальных средств массовой информации крепкого здоровья, счастья, хороших рейтингов и покорения профессиональных вершин. В Беларуси нынешний отопительный сезон длился 220 суток, сообщил министр энергетики Денис Мороз. Он отметил, что решения об отключении батарей принимаются на основе анализа температуры наружного воздуха, когда она достаточно длительный период превышает 8 градусов. Система переводится в деактивированное состояние, но продолжает работать на минимальных нагрузках с возможностью возобновления, если изменится погода. С такой ситуацией коммунальщики столкнулись в прошлом году, когда через короткий промежуток времени необходимо было заново запустить теплоснабжение, напомнил глава ведомства. К слову, в 2026-м в стране побит рекорд потребления – 7300 мегаватт. Это наибольшая величина за весь период независимости нашего государства, подчеркнул министр. Беларусь 9 мая отметит 81-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной. В преддверии значимой даты в Барановичах прошел масштабный автопробег. Мероприятие поддержали представители силовых структур, общественных объединений, работники предприятий и молодежь. Старт был дан у памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Здесь состоялся митинг с возложением цветов. Заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков поздравил участников с наступающим праздником, подчеркнув, как важно сохранить память о победе для современного поколения, которое, к счастью, не знает ужасов войны. Затем колонна проследовала к братской могиле у памятника солдату на улице Вельчковского, мемориальному комплексу «Память», братской могиле советских воинов. Финальной точкой маршрута стал монумент воинам-автомобилистам. К его подножию по традиции легли алые гвоздики. Затем на открытой площадке развернулась концертная программа, подготовленная учащимися средней школы номер 17. Звучали знакомые каждому песни «Катюша», «Смуглянка», «День Победы». Продолжаем выпуск. Служба «Одно окно» Барановичского горосполкома активно реализует принцип экстерриториальности. Данная услуга востребована и удобна среди граждан. Она позволяет получить справку по месту нахождения, а не по месту регистрации, как было ранее. С начала текущего года направлено 54 заявления в другие регионы республики, а 60 принято специалистами из соседних населенных пунктов. Цифры на порядок выше, чем в 2025-м, сообщил начальник службы Михаил Шляков. По его словам, жители все чаще заказывают необходимые бумаги онлайн через личный кабинет на портале «Е-послуга». В 2026-м поступило 66 электронных запросов. новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 15-19 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 15-19 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Работа. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: «Слушай свое» на Барановичи FM.
6: I heard

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый день, друзья! Эфирное время 11.09. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, за окном четверг, простой такой, рабочий, но посмотрите, какой солнечный, яркий, весенний и даже с легким ветерком. Вроде бы еще середина недели, хотя нет, четверг — это уже почти финишная прямая, и мы с вами медленно, но верно приближаемся к красивым майским праздникам. Впереди Великий День Победы, 9 мая. Это день, когда хочется сказать спасибо каждому ветерану, вспомнить историю и просто почувствовать, какое же это счастье жить под мирным небом. Ну а пока давайте улыбнемся сегодняшнему дню. Утро задает отличное настроение, такое ощущение, что природа специально нам подмигивает, мол, не вешайте нос, радуйтесь теплу. Но синоптики, конечно, внесли свою ложку дегтя. Говорят, завтра в пятницу придут дожди, затяжные и с прохладой. Но знаете что, мы же не расстраиваемся, потому что дожди в мае – это к зелени, к цветам, к свежести. И потом, мы же с вами взрослые люди, взяли зонтик и вперед. Ну или остались дома с чашкой чая, если есть такая возможность. Ну тоже неплохо, правда ведь? А сегодня, друзья, мы просто улыбаемся. Улыбаемся солнцу, улыбаемся тому, что скоро праздники, улыбаемся даже мыслям о завтрашнем дожде, ведь он не идет прямо сейчас. Ну, конечно. Улыбка – это лучшая погода, которую можно создать своими руками. Поэтому давайте, ну, как минимум сегодня, выходим из дома с хорошим настроением, включаем Баранович FM погромче, напеваем что-нибудь весеннее и дарим улыбки прохожим. И пусть впереди дожди, нас это с вами не пугает, ведь солнце внутри нас. Ну а сейчас включаем музыку и заряжаемся солнцем еще более ярким, чтобы светить им даже в дождливую погоду.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Алло, ты где?
5: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
4: А у меня куча старых и ничего не ношу.
5: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
6: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. 7 мая, четверг, и после непростой среды он ощущается как награда. Почему непростая среда-то была? А непростую среду нам обещал лунный календарь. Да, поэтому оглянитесь назад, вспомните, что же вчера вам подкинул тот самый паук, символ вчерашнего дня. Ну а сегодня приступаем к сегодняшнему дню. Что же нам скажет лунный календарь? 20-й лунный день сегодня – один из самых сильных в цикле, день духовного роста, преодоления и ясного взгляда сверху. То, что казалось запутанным вчера, сегодня видится с высоты птичьего полета, буквально потому что символ дня – орел. Козерог по-прежнему на страже, земная опора никуда не делась, третий день подряд. Четверг добавляет щедрости и широты. А еще сегодня день работников радио, телевидения и связи, день тех, кто вещает на всю страну, и орел, видящий дальше всех, одобрительно кивает. Хороший день, чтобы донести свою мысль до аудитории любого масштаба. Ну а что же нам лунный календарь скажет об энергии и характере сегодняшнего дня? Орел 20-го лунного дня – символ подъема. Если вчерашний паук тянул вниз, в паутину иллюзий и сомнений, то сегодня крылья расправляются, и вместе с ними расправляется взгляд. 20-й лунный день считается одним из лучших для важных решений. Голова ясная, энергия высокая, горизонт шире, чем обычно. Орел не романтик в облаках, а хищник с острым зрением. Орел – день преодоления, но не без рассудства. Не путайте уверенность с самонадеянностью. Козерог напоминает, что крылья крыльями, а план никто не отменял. Проверяйте факты, считайте бюджет, не обещайте больше, чем можете дать. Заносчивость – главный враг 20-го лунного дня. Хорошо, а что же у нас сегодня в работе? Утром – планирование, постановка долгосрочных целей, обсуждение развития. Козерог помогает и здесь с конкретикой. Не просто, к примеру, хочу повышение, а вот мои результаты за квартал, вот план на следующий. Именно так стратегически действуем сегодня, ну и в дальнейшем. А в любви и отношениях? Орел в отношениях – день, когда можно подняться над мелочами и увидеть картину целиком. Посмотрите на отношения сверху. И, кстати, знали ли вы, что орлы – одни из немногих птиц, которые создают пару на всю жизнь? Если один из партнеров погибает, второй может годами оставаться в одиночестве. Поэтому в 20-й лунный день эта верность символична. Отношения, выдержавшие паутину вчерашнего паука, сегодня становятся только крепче. Ну и если, знаете, найти какую-то фразу, которую сегодня сделать лозунгом или девизом дня, то это будет именно такая. Самый трудный шаг – решиться действовать. Остальное – дело упорства. Поэтому, друзья, сегодня решайтесь, действуйте, начинайте новые дела. С разумным подходом, конечно же, орла, с козерожьим таким постановлением целей, конкретных планов. Не бросайтесь в омут с головой, но, тем не менее, идите вперед. Ну а пока продолжаем эфир музыкой на трек-листе Backstreet Boys. Поехали!

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
1: Реклама. Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

гороскопа. Давайте узнаем, что же скажут нам звезды. Овны. Утром вас потянет на подвиги. Не надо. Лучше выпейте кофе и досидите до обеда спокойно. Ну и совет этого дня – не спорьте с начальством, даже если вы правы. Ох, вот такое предсказание. Очень важное, но тем не менее сложно выполнимое. Удачи вам, овны. Тельцы. У вас сегодня день соблазнов. Мимо торта не пройти, мимо распродажи тоже. Кошелек будет страдать, но вы получите удовольствие. Ну и совет – запишите траты, чтобы потом не рыдать. Кстати, да, очень даже важно записывать, и тогда, возможно, каких-то трат можно будет избежать, а какие-то систематизировать или в дальнейшем как-то продумать, как бы избегать вот этого. Ну что ж, идем дальше, близнецы. Вы будете говорить без остановки. К вечеру устанут даже стены. Кто-то заподозрит, что вы подменили воду на энергетик. Ну а как совет, включите беззвучный режим хотя бы на час. Да-да-да, периодически нужно отдыхать, в том числе и от разговоров, близнецы. Мотайте на ус. Раки. Ох, вас накрывает ностальгия. Захочется позвонить бывшим, написать «как ты?» Не надо. Лучше погладьте котика. Совет – устройте вечер без соцсетей. Кстати, да, вполне себе найти какое-то развлечение, помимо привычного листания ленты, очень даже хорошо взять на заметку. Львы. Ваша харизма сегодня работает на 200%, но не пытайтесь продать коллегам подписку на что-то ненужное. Ну а совет – похвалите себя в зеркало, этого будет достаточно. Ну а почему бы и нет? Вот стал так перед зеркалом и сказал: «Какой же я красивый» или «Какая же я сегодня крутая», и настроение мигом поднимается. Двигаемся дальше. Девы. Вы найдете ошибку в чужом отчете и от этого испытаете неземное блаженство. А вечером перепроверьте, закрыли ли вы окно. Совет – не критикуйте близких, они это не оценят. Ну да, периодически вот все-таки какие-то замечания на грани с критикой воспринимаются очень даже остро. Поэтому смягчайте, смягчайте углы. Весы. Целый день будете выбирать – чай или кофе, джинсы или юбка, позвонить или написать. К ужину выберите лечь спать. Ну, почему бы и нет? А совет для вас на сегодня – бросьте монетку и живите по ее решению. А вот иногда даже очень хороший вариант – бросить монетку, когда, ну, совсем не понимаешь, что нужно выбрать в данный момент. И, знаете, есть даже такое психологическое исследование. Пока ты бросаешь монетку и пока она летит, ты уже мгновенно в голове понимаешь, что же ты хотел бы на самом деле выбрать. Берите на заметку, весы. Скорпионы. Вас подозрительно много. И это всех немного пугает. Используйте силу взгляда, чтобы получить скидку в кофейне. Ну и совет – улыбнитесь хотя бы раз. Это разрешается. Но действительно, если сила взгляда будет очень суровая, возможно, она для скидки и не сработает. А вот с улыбкой – это точно. Стрельцы. Идея уехать в горы придет в 11 утра на рабочем совещании. 11, вот, кстати, 11:54 сейчас на часах. Еще есть время, чтобы эта идея к вам пришла. Но не покупайте билеты сразу, подождите до вечера. Совет – сделайте хоть одно текущее дело до побега. Вот, кстати, да, сделал дело и гуляй смело. Все мы знаем эту поговорку, поэтому, стрельцы, именно ей руководствуйтесь. Доделайте дела и вперед к приключениям. Козероги. Все идет по плану, который вы потеряли. Поэтому импровизируйте, и получится даже лучше. Но не расслабляйтесь. А вот совет для вас. Заведите новый список дел с пунктом. Обязательный пункт у вас должен быть отдохнуть. Это тоже очень важно. Водолеи. В голову полезут странные идеи. Например, переставить мебель ночью или завести суриката. Не слушайте утреннего себя. Ну а совет – обсудите идеи с другом и послушайте мнение со стороны. Вот мнение со стороны всегда очень важно. Оно правильное или неправильное, но тем не менее оно дает новое направление мыслей. И рыбы. Весь день вы будете плавать в облаках. Выключите будильник, забудете кошелек, нальете чай в сахарницу. Это нормально. Четверг, впереди выходные, поэтому сегодня допустимы вот такие погрешности. Ну и совет для вас, рыбки, пусть кто-нибудь присмотрит за вами сегодня до вечера. Ну а почему бы и нет, найдите такого человека, кто сегодня будет вашим таким ангелом-хранителем, ну и помощником в каких-то мелких делах. Вместе всегда веселее. Ну вот, друзья, такой гороскоп, действительно интересные советы, интересные

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 15-19 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12:10 на студийных, и мы возвращаемся на одну волну и продолжаем с вами общаться. 7 мая на календаре, и знаете ли вы, что день 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио? 7 мая 1895 года российский физик Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемопередающую систему. И этот день стал точкой отсчета радиосвязи. Кажется, чуть более 100 лет только пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь, и детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо, а уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами жизни человечества. А ведь радио – это не только радиотелефонная или радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и еще радиолокация, радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря именно выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основной или основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых сегодня невозможно представить современную жизнь. Но к тому же, даже сегодня в эпоху интернета эфирное звуковое радиовещание продолжает оставаться одним из важнейших глобальных средств массовой коммуникации. Ведь это самый доступный и быстрый канал информации, ну, например, в автомобиле, в дороге и даже в экстренных ситуациях. Поэтому радио сохраняет большую аудиторию. Современный информационный бум – это результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. Сегодня радио, телевидение и мобильная связь – настолько естественные атрибуты жизни, что мы редко задумываемся о том, какое чудо за ними стоит. От первого сигнала Попова до 5G всего 130 лет, а мир уже не представить без беспроводной связи. Но помимо того, что отмечается день рождения радио, в Беларуси 7 мая отмечается день работы радио, телевидения и связи. Праздник приурочен к этой же исторической дате демонстрации радиоприемника Поповым. Сегодня поздравляют всех, кто обеспечивает связь, телевизионное, радиовещание, от инженеров до журналистов, от операторов связи до монтажников вышек. Поэтому, друзья, если у вас есть желание поздравить нас, с удовольствием примем ваши поздравления. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну и, конечно, мы будем очень рады вашим поздравлениям. Ну а пока включаем музыку и двигаемся в этот день.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 12.20 на студийных, 7 мая на календаре. Мы уже знаем, что сегодня отмечается день рождения радио, но что нам скажет народный календарь о сегодняшнем дне? На Руси с этого дня начинали активный сев овса. Крестьяне весь день работали в поле и говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору». Также в этот день обязательно готовили блюда из овса, каши, кисели, стряпню, веря, что такая пища приносит достаток. А вот из народных примет: солнечный Евсеев день, лето будет жарким, а осень теплой. Сегодня солнечный день действительно, поэтому надеемся на жаркое лето и теплую осень. Ох, это было бы очень даже хорошо. А вот если ненастная погода в этот день, вот это уже было бы к неурожаю. Но сегодня ненастья нету, поэтому только тепло, только хорошо. Если птиц не видно на открытом пространстве, впереди гроза. Можно всмотреться сейчас в открытое пространство. Если птиц нету, значит, ждем грозы. Ну и нельзя печь из пшеничной и ржаной муки сегодня. Это к болезням живота. Вот так вот, друзья. Вот такие народные приметы. Ну а сегодня уже мы живем не по народным приметам, а по вполне конкретным новостям. Поэтому, друзья, совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12.30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир и поговорим о том, что есть причины, почему не стоит бояться неловких ситуаций. Хотя вот эти неловкие ситуации так или иначе случаются с каждым из нас, но бояться их не нужно. А вот почему, расскажем чуть позже. Ну а пока включаем музыку, хорошее настроение. Ну и знаете, вот тот самый трек, который опять попадает в самое сердечко. Тони Брэкстон, Unbreak My Heart.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды. Барановичи готовятся к празднованию Дня Победы. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Президент подчеркнул, что накануне Дня Победы в зале Дворца Независимости отмечены лучшие. Это знаковая традиция. Еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого в далекий май 1945-го. Глава государства в ходе церемонии подчеркнул, что Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная, вместе с другими народами Советского Союза спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая гордость. В повестке депутатов Палаты представителей 8-го созыва сразу несколько системных документов. В первом чтении принято изменение в законе о переписи населения. Во втором – корректировки законодательства о товарных биржах, которые должны повысить прозрачность и эффективность торгов. Блок международных соглашений в одном чтении. Парламент ратифицирует соглашение с Россией о взаимодействии в сфере драгоценных металлов и камней. Еще один акт – меморандум с Пакистаном по вопросам труда и трудоустройства. Также депутаты рассмотрят протокол о прекращении действия соглашения 1993 года о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Договор стран СНГ о порядке проведения международной контролируемой поставки – важный инструмент для совместной работы компетентных органов. Парламентарии подчеркивают, приоритеты неизменны. Это укрепление суверенитета и безопасности, поддержка экономики, развитие социальной сферы. Продолжаем выпуск. Барановичи готовятся ко Дню Победы. Торговые точки города приобретают праздничный облик. Появляются знаковые арт-объекты, фотозоны. На площади Ленина

0: красоте коммунальные службы позаботились заранее. Зимой работа кипела в теплицах. Цветоводы выращивали рассаду. К 9 мая на клумбах запестрят бегонии, бархатцы, петунии, цинерарии. Радует глаз более 7 тысяч тюльпанов разнообразной палитры. Нежно-розовые, ярко-красные, оранжевые, пурпурные. Удивляют они и формой. Обыкновенные, пионовидные и попугайные. Барановичи традиционно примут фестиваль искусств «Радуга талантов». Мероприятие для ребят с особенностями психофизического развития в 9-й раз состоится 14 мая во Дворце культуры. Как рассказала сестра Барановичской римско-католической монашеской общины, конгрегация сестер-миссионерок святого семейства Валерия Пацукевич, девиз площадки в 2026-м «Твори добро другим во благо». Идея зародилась в 2018 году. За время проведения расширилось количество и география участников. На сцену выйдут более 100 желающих продемонстрировать свое мастерство. Выступят танцоры, вокалисты, инструменталисты. Покажут работы по живописи и декоративно-прикладному искусству. В наш город приедут представители из разных уголков Беларуси. Номера представят и жители Барановичского региона. Те, кто неравнодушен и хочет окунуться в мир особенного творчества, приглашают прийти и поддержать участников, подчеркнули организаторы. Концертная часть начнется в 12:00. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 15-19 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. 12.47 на студийных. И, как я уже и анонсировала чуточку раньше, сейчас мы с вами поговорим о неприятных ситуациях. Да, неприятные ситуации случаются так или иначе с каждым из нас. И вот знаете, в интернете достаточно много статей о том, как же избежать этих неловких ситуаций. И вот именно эта подача уже как будто бы говорит нам о том, что попасть в одну из таких вот неловких ситуаций — это нечто такое очень неприятное или даже ужасное. А потому, столкнувшись, к примеру, с такой ситуацией, когда ты спотыкаешься на эскалаторе или опрокидываешь на себя стакан кофе, и вот в этих ситуациях мы начинаем переживать. А что же подумают люди? Так вот, иногда человек после неловкого момента может даже весь день прокручивать его в голове, придумывать, как можно было бы лучше поступить, или винить себя за непредусмотрительность или неаккуратность. Но на самом деле в жизни окружающие не уделяют столько же внимания чужой неуклюжести, как своей. Вдумайтесь только в это. Ведь людям, в принципе, свойственно думать о себе больше, чем о других. Поэтому стоит проще относиться к неловким ситуациям. Кстати, и еще вот два интересных чувства – стыд и смущение. Это на самом деле навязанные эмоции. Когда у нас что-то не получается, мы злимся. Когда видим смешное, смеемся. И это как бы базовые эмоции. Но вот стыд и смущение – это не такие эмоции. Например, если вы подвернете ногу и шлепнетесь в лужу в безлюдном чистом полюшке, вряд ли будете краснеть и оправдываться. Просто пожмете плечами, обтряхнетесь и пойдете дальше. Смущаться же вы начнете, когда выйдете именно к людям, потому что одежда испачкана. Так вот, стыд и смущение не существуют вне общества. Они отклик на нарушение некого социального свода правил. И смущение окружающими приветствуется, потому что такая реакция как бы демонстрирует такую позицию: я сделал что-то не так, но знаю, что это не очень одобряется, поэтому постараюсь этого в будущем избегать. Но можно ведь, друзья, и по-другому. Некоторых вещей вовсе не обязательно смущаться и стыдиться. Так что, попав в какую-то такую легкую, неловкую ситуацию, можно вовсе не терзаться и ничего по этому поводу не чувствовать, а пожать плечами и пойти дальше. Но это, конечно, теоретически говорить всегда просто, а вот практически нужно бы потренироваться применять это в жизни. Также неловкие ситуации могут укреплять отношения. Да, мы уже разобрались, что смущение – это эмоция, которая формируется благодаря обществу, и в то же время именно смущение играет важную социальную функцию. Исследования показывают, что люди, которым свойственно в неловких ситуациях более открыто проявлять свое смущение, в целом добрее и великодушнее к окружающим. Работает это и в другую сторону. И наблюдатели, которые замечали смущение человека, считали, что он более надежный и заслуживает доверия. Поэтому, если вы смущаетесь, вот как мы и говорили, да, теоретически хорошо сказать: не смущайся, не стыдись. Но если все же это есть в вас, и вы смущаетесь, знайте, что именно это чувство вызывает в ком-то доверие к вам. Ну а также неловкие ситуации учат выходить из сложностей с достоинством. Разного рода оплошности – это, конечно же, стресс. И он предполагает мобилизацию всех ресурсов, чтобы выйти из ситуации победителем. Так что разного рода неловкости можно воспринимать как тренировку или подготовку к настоящим жизненным трудностям. Сначала вы научитесь брать себя в руки после того, как, к примеру, назвали Александра Алексеем, а потом и со всем остальным справитесь. Поэтому...

бытовых вещах. Так вот, после этого испытуемые должны были выполнить упражнения на креативность. И вот те самые смущенные респонденты предложили больше идей, и они были разнообразнее, чем у их коллег, которые, скажем так, гордились своими ситуациями, и у контрольной группы. Затем исследования повторили, и результаты были похожими. Так что, друзья, периодический обмен смущающими историями в коллективе может сделать ваши мозговые штурмы более эффективными. Не стоит бояться неловких ситуаций, стоит их преодолевать. Наверное, чуть легче к ним относиться, и тогда все будет гораздо проще. Ну а тем временем, друзья, мы приближаемся к часу дня, и уже в начале следующего часа в прямом эфире мы разыграем вкуснейшую шаурму от Donner Room. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне и, конечно же, в хорошем настроении.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 15-19 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Баранническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Барановичи ФМ.
6: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. На часах 13:12. Это значит, у многих начался обеденный перерыв. И мы с прекрасной новостью. Прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина Build по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина Строймаркет по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос, и сегодня 12-й правильный ответ станет победным. Сегодня отмечается день рождения радио, поэтому вопрос тематический и очень-очень простой. Если вы с нами на одной волне, значит, вы точно знаете правильный ответ. Поэтому спешите, пишите и выигрываете шаурму. Ну что ж, поехали. На какой волне транслируют Барановичи FM? Вариант номер один – 98.0. Вариант номер два – 100.0. Вариант номер три – 101.0. Напоминаю, на короткий номер 9946 вы можете прислать как ответ целиком, так и просто одну цифру с вариантом ответа. Я думаю, что здесь все ответы будут правильные, это точно. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос, еще раз варианты ответа. Ну что ж, на какой волне транслируется Барановичи FM? Вариант номер один – 98.0, вариант номер два – 100.0, вариант номер три – 101.0. Вот и узнаем, друзья, насколько хорошо вы нас слушаете и знаете. Ну а теперь мы уходим на музыкальную паузу, а после нее совсем скоро вернемся и объявим победителя розыгрыша.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
5: Барановичи ФМ.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha. Ну что ж, друзья, 13:22 на студийных. Музыкальная пауза позади, это значит, что пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сегодня победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donner Room. Ну и вопрос звучал так, так как сегодня отмечается день рождения радио, то на какой волне транслируется Баранович FM? Знаете, хочу вам сказать, удивительно, вы пишете нам ответы, но некоторые из них оказываются неправильными. Но вы все равно нас слушаете, потому что Баранович FM, видимо, у вас настроены уже, настроены, не нужно находить на эту волну. Но, тем не менее, напоминаем, Баранович FM транслируется на волне 100.0 FM. Поэтому второй вариант ответа оказывается правильным. Ну а теперь самое интересное. Кто же стал победителем СМС-игры? Напоминаю, что именно 12-й правильный ответ принес кому-то из вас победу. Ну давайте посмотрим, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 3037. Поздравляем вас! Скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а всем остальным я желаю просто солнечного настроения. Не грустите, будут в вашей жизни еще другие выигрыши. Ну и в продолжение эфира хорошая музыка.

0: выбираю тебя, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себя одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь у твоих в очах.
1: Баранович ФМ новости.
2: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Белорусы прославляют страну трудовыми победами, но готовы защищать ее и с оружием в руках. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения государственных наград в преддверии 9 мая, передает Белта. Он подчеркнул, что в весенние дни 1945-го освобожденная республика возрождалась из пепла. Жители самоотверженно работали, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население Минска, отметил президент. Сегодня в зале Дворца независимости немало представителей силового блока. Как сказал Александр Лукашенко, это люди, которые всегда на боевом посту. Каждый мирный год – их огромнейшая заслуга, резюмировал белорусский лидер. Слова поздравлений сегодня звучат в адрес работников радио, телевидения и связи. 7 мая 1895-го русский физик Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи и продемонстрировал миру первый радиоприемник. Изначально праздник зарождался как День радио. Позднее он стал официальным днем работников всех отраслей связи. Кто работает в эфире, кадре, монтирует, снимает, сидит за режиссерскими пультами – гримирует, озвучивает и формирует контент. В современном мире сложно представить жизнь человека без аудиовизуальных средств массовой информации. Все это стало частью быта, сделало людей более мобильными, информированными. Несмотря на развитие технологий и популярность интернета, радио сохраняет свою аудиторию. Радиожурналисты первыми рассказывают о событиях мирового и регионального масштаба, предоставляют возможность живого общения на расстоянии. На протяжении 12 лет, 24 часа в сутки, на волне 100.0 звучит радио Барановичи ФМ. Все эти годы коллектив редакции ежедневно готовит актуальные новости, интересные программы и проекты, информирует, радует свою аудиторию и дарит позитивные эмоции. Благодаря работе творческих и технических специалистов радиостанции барановичане находятся в курсе всех событий, происходящих в нашем регионе, стране. С праздником, слушатели! С праздником, коллеги! Ко второму международному форуму союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» готовятся в Бресте. Первый прошел в юбилейный год победы советского народа над захватчиками в Волгограде. Город над Бугом – следующая точка памяти. Здесь встретятся представители 20 стран мира. Областной центр первым принял удары врага в 1941 году. С 21 на 22 июня на этой земле традиционно вспоминают героев. В эти даты в легендарной цитадели также развернутся сразу несколько локаций с тематическими секциями для зарубежных гостей. Как рассказал заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Вадим Ипатов, главная стратегическая идея – вспомнить тех людей, которые не жалели свою жизнь, отдавали ее за наше светлое будущее. Площадка объединит поколения от молодежи до ветеранов. Продолжаем выпуск. В одно окно Барановичского горосполкома с начала текущего года обратились 14 187 человек. Самым массовым по посещаемости днем в апреле стала среда. А по времени пик пришелся на период 11-12 часов, рассказал начальник Михаил Шляков. Он напомнил, прием документов здесь ведется по 215 административным процедурам. За 4 месяца от жителей принято 9 700 730 заявлений. Среди наиболее востребованных услуг – регистрация договора найма жилого помещения, принятие решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи, выдача справки о необходимости улучшения жилищных условий, постановка ребенка на учет в детский сад. К слову, последний запрос можно выполнить онлайн через личный кабинет на портале «Е-послуга». При этом не нужно никуда ехать, а статус заявки легко проверить в режиме реального времени. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
2: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. Атмосфера над Беларусью накалена. В страну начнет пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы, а с пятницы – понижение температуры. И предварительно в субботу, в День Победы, будет прохладно и ветрено. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на северный – 2-4 метра в секунду, порывы – до 12. Температура воздуха в течение дня – 21-24 тепла, вечером 15-19 градусов, ночью 12-13 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Привет-привет всем, кто остается сегодня с нами на одной волне. Баранович FM в эфире. Ну, знаете, время идет, время, часики тикают. Мы приближаемся к 2 часам дня, и это значит, что наше время в эфире подходит потихонечку к завершению. За окном весеннее солнце сменяется густыми облаками, и мы знаем, что грядет похолодание. Поэтому, друзья, готовим теплые вещи и дождевики на завтра, не на сегодня. А сегодня обязательно насладитесь лучами солнца, ну а завтра не забудьте закутаться потеплее. Ну а теперь важное для всех, кто за рулем или строит свои маршруты от дома до работы или от работы до дома на транспорте. С завтрашнего дня центр города окажется закрыт для движения. Кольцо центральных улиц перекроют, так что привычные маршруты, увы, не сработают. Пожалуйста, проверьте карты, выберите пути объезда. А также с 14 часов 8 мая и до 12 часов дня 10 мая городские автобусы будут ехать в объезд центра. Выходите на полчаса раньше, чтобы не нервничать в пробках. Планируйте поездки заранее, так как в связи с объездом возможны и пробки, и задержки автобусов. Ну, а сейчас, друзья, да, пришло время нам с вами прощаться. На одной волне была сегодня Лерика Черненко. Ну и я, конечно же, желаю всем нам, пусть остаток этого дня будет теплым и спокойным, а настроение солнечным, несмотря ни на какие капризы погоды. Ну и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 15-19 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
6: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Беларусь развивает сотрудничество со странами Африки. Бесплатные консультации малообеспеченных граждан пройдут 8 мая в Барановичском регионе. Об этом и другом подробнее. В эти дни с визитом в нашей стране находится делегация Египта во главе с министром инвестиций и внешней торговли Мохаммедом Салехом. Гости уже изучили опыт работы в сфере ЖКХ, обсудили возможности инвестиционного сотрудничества на встрече с министром экономики Юрием Чеботарем, посетили ряд предприятий. Стороны намерены нарастить взаимодействие в промышленности, аграрном секторе, деревообработке, туризме и других областях. Сегодня запланировано подписание трехстороннего договора по экспорту техники и импорту фруктов. Среди новых инициатив – создание в африканской стране хаба белорусской промышленности и организация прямого авиарейса с Каиром. В Минске после масштабной реконструкции открылся обновленный музей часового дела Беларуси, ставший уникальным центром истории часового мастерства в стране, сообщает Белта. В экспозиции более 200 экспонатов. Посетителям представлены лимитированные серии к 9 мая, а также часы, принадлежавшие командующим фронтами Константину Рокоссовскому, Георгию Захарову и Ивану Погромяну. Среди материалов – макеты солнечных часов и артефакты старейших башенных часов Европы из Гродно, которым более 500 лет. В фонде документы из Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, фотографии работников завода, возрождавших промышленность, и элементы индустриального туризма. Продолжаем выпуск. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД обратился 18-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. Молодой человек рассказал, что на одной из торговых площадок нашел привлекательное объявление об аренде квартиры на месяц. После обсуждения деталей в Вайбере он перевел арендодателю 380 рублей. Затем злоумышленник, сославшись на то, что квартира уже сдана, предложил вернуть деньги по предложенной ссылке. Пострадавший вовремя распознал фишинговую страницу и не стал переходить по ней и вводить реквизиты карты. Общение на этом прервалось, и деньги не были возвращены. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 8 мая во всех юридических консультациях Брестской области с 9 до 13 часов будет осуществляться бесплатный прием малообеспеченных граждан. Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. В этом году специалисты также проведут бесплатные консультации 15 мая по случаю Дня семьи, 2 июля ко Дню независимости, 17 сентября – Дню народного единства. Инициативу поддержат и в Барановичском регионе. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 15-19 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла. Вечером 15-19 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Представителей СМИ наградили в Палате представителей. Традиционно каждое второе воскресенье мая в центре внимания главные символы независимости Беларуси. Об этом и другом подробнее. Победителей и лауреатов конкурса «Палата представителей в фокусе СМИ» наградил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко, передает Белта. В творческом соревновании, которое проводилось уже во второй раз, было представлено 146 работ из 65 республиканских и региональных медиа. Финалистов определили в 6 номинациях. Чествование символично приурочили к профессиональным праздникам – Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи. Спикер отметил, что журналисты глубоко погружены в темы законотворчества, активно взаимодействуют с депутатами. Увеличивается количество материалов в средствах массовой информации. За год оно выросло с 18 до 22 тысяч. Это говорит об определенном объеме работы, подчеркнул Игорь Сергиенко. По его словам, конкурс будет инициироваться и в дальнейшем, но с определенными изменениями и новациями. В преддверии Дня Победы весь личный состав МВД и внутренние войска находятся в повышенной готовности, а медики, госавтоинспекции и другие экстренные службы работают в особом режиме. Все для того, чтобы праздник прошел спокойно и безопасно. Для контроля ситуации задействуют современные технологии. Над местами массовых гуляний поднимутся беспилотники. А республиканская система мониторинга будет отслеживать обстановку в режиме реального времени. Особое внимание транспортной инфраструктуре. Медики развернули мобильные пункты помощи. Для отдельной категории граждан – это ветераны, инвалиды, родители с малолетними детьми – будут предусмотрены отдельные пункты пропуска. На мероприятии не будут допущены граждане с запрещенными предметами, а также на средствах персональной мобильности. В Барановичах из-за репетиций и самого празднования Дня Победы ведут временное ограничение движения. Уже завтра перекроют часть центра города, а 9 мая объезд будет действовать на протяжении дня. Меры продлятся до полудня 10 мая. Продолжаем выпуск. Праздничная атмосфера в Беларуси продолжит царить в мае. Традиционно каждое второе воскресенье месяца в центре внимания главные символы независимости Беларуси. Страна 10 числа отметит День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. В таком триедином формате событие проходит в четвертый раз. В Барановичах масштабно и зрелищно торжество развернется на площади Ленина. Символично, что оно объединит руководство Барановичи и Барановичского района. Присоединятся трудовые коллективы, представители общественных организаций, молодое поколение. В самом сердце города с 10 до 11 часов состоится концертная программа. Рост значимости государственной символики – закономерный результат активной политики по патриотическому воспитанию. И о спорте. Уже в эту пятницу футбольный клуб «Барановичи» на своем поле примет «Дзержинский Арсенал». Поединок с одним из лидеров чемпионата состоится на городском стадионе 8 мая. Подопечные Романа Керенкина ведут упорную борьбу в высшей лиге. В минувшем матче на выезде с могилевским составом им удалось добыть первый зачетный балл в элитном дивизионе. Команда настроена на зрелищную игру. Болельщиков приглашают поддержать красно-синих. Начало в 18:00. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. А пока же просто напомню о том, что сегодня 7 мая, на календарной странице четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера. Давайте вместе его планировать. Слушая музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего, мы можем сделать еще много, очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Пятницу 8 мая на городском стадионе города Барановичи пройдет игра 7-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой местный футбольный клуб Барановичи принимает «Арсенал» из города Дзержинск. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 18:00. Приходите поддержать местный клуб, а билеты можно приобрести в кассе стадиона.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня 2 пригласительных билета на футбол. Они достанутся только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из 3 вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 7 мая в 1986 году, состоялся финал Кубка Европейских чемпионов, в котором определился не самый очевидный обладатель в истории этого трофея. Как вы думаете, о каком футбольном клубе идет речь? Вариант первый – Олимпик Марсель, Франция. Вариант второй – Стяуа Бухарест, Румыния. И вариант третий – Селтик Глазго, Шотландия. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 7 мая в 1986 году, состоялся финал Кубка Европейских чемпионов, в котором определился не самый очевидный обладатель в истории турнира. Как вы думаете, о какой команде идет речь? Вариант первый – Олимпик Франция, вариант второй – Стяуа Румыния и вариант третий – Селтик Шотландия. Если перечисленные клубы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
3: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-1919 и станьте частью энергичной команды.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС розыгрыша. Мы интересовались, как называется футбольный клуб, который именно в этот день, 7 мая 1986 года, первый и единственный раз в истории стал обладателем Кубка Европейских Чемпионов. Это футбольный клуб «Стяуа Бухарест, Румыния». Как некоторые из вас догадались, финальный матч розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов сезона 85-86 состоялся на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. В матче встретились румынская «Стяуа» и испанская «Барселона». Основное время игры завершилось в ничью со счетом 0-0. «Стяуа» в серии после матча в пенальти обыграл «Барселону» со счетом 2-0. Вратарь «Стяуа» Хельмут Дукадам отбил 4 из 4 ударов игроков соперника. Что интересно, спустя всего 2 месяца после победы, ставшей высшим достижением в истории румынского клубного футбола, Дукадам был вынужден уйти из спорта из-за серьезной травмы. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 9449. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить пригласительные билеты на футбол. В пятницу 8 мая на городском стадионе города Барановича пройдет игра 7-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой местный футбольный клуб Барановича принимает «Арсенал» из города Дзержинск. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 18:00. Приходите поддержать местную команду. Билеты можно приобрести в кассе стадиона.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды. В Барановичах чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом и другом подробнее. Для страны одинаково важны и трудовые победы, и готовность защищать свой дом с оружием в руках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград. Она приурочена ко Дню Победы. Во Дворце Независимости собрались люди, ежедневный вклад которых задает ритм жизни страны. Президент поблагодарил тех, кто обеспечивает правопорядок, назвав их щитом и мечом республики. Подчеркнул работу аграриев, выведших Беларусь в число ведущих экспортеров продовольствия. Особых слов удостоились работники сферы образования и ветераны, приближавшие май 45-го, строителей, меняющих облик городов, энергетиков, работников торговли, деятелей культуры. Немало представителей силового блока. Это люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день – их огромная заслуга. В Барановичах чествуют тех, кто в годы Великой Отечественной войны проявили героизм, мужество, самопожертвование и внесли весомый вклад в победу над немецко-фашистскими оккупантами. Без внимания не остаются и заслуженные тыловики-труженики, которые обеспечивали фронт всем необходимым, работая в тяжелейших условиях. Ветераны войны Анну Щусь приехали поздравить с наступающими праздниками и поблагодарить за мирное небо председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома Татьяна Вашко, местные артисты. Под известные всем военные песни труженицы тыла вручили цветы и памятные подарки. Родом пенсионерка из города Тамбова. С августа 1944-го работала в Барановичском вагонном депо БелЖД. Своей профессии посвятила 40 лет. За это время Анна Щусь отмечена несколькими наградами, среди которых знак «Отличный работник Белорусской железной дороги». Медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне и ветеран труда. С мужем Анна Ивановна вместе вырастили сына и дочь. Сегодня она прапрабабушка. В декабре 2025-го женщине исполнилось 100 лет, но она по-прежнему бодра духом. Глава города выразил Анне Ивановне искренние слова признательности за важный вклад в защиту родной земли от врага. Пожелал долголетия, крепкого здоровья, душевного тепла. Продолжаем выпуск. В Бресте после масштабной реконструкции открылась современная зона ожидания для транспортных средств, следующих в автодорожный пункт пропуска «Брест» – Варшавский мост. Локация стала частью работы по развитию приграничной инфраструктуры и совершенствованию порядка пересечения государственной границы. Его главная задача – сделать ожидание более предсказуемым, комфортным и безопасным, а также исключить стихийные очереди. Значимость проекта для региона обозначил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. По его словам, в начале года в Первом регионе уже была введена площадка для грузового транспорта в Козловичах, которая более чем востребована. Теперь появилась для легкового и пассажирского. Она позволяет одновременно разместить 50 автобусов и 235 легковых. Для электромобилей предусмотрены две автоматические зарядные станции. В ближайшие дни спокойной, устойчивой погоды ждать не стоит. В Беларусь идет похолодание. Ненастные условия станет формировать контрастная система активных атмосферных фронтов, вслед за которой начнет поступать прохладный воздух с севера Европы. Синоптики прогнозируют, что не обойдется без дождя. К тому же в пятницу на большей территории страны объявлен оранжевый уровень опасности. Какая температура воздуха ждет барановичан, рассказал начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков.
2: После холодного апреля нас успела порадовать своими теплыми днями первая неделя мая. Среднесуточные температуры воздуха в эти дни составляли плюс 17, плюс 19 градусов, то выше средних многолетних значений на 5-7 градусов. Днем воздух прогревался по-летнему щедро. Максимальная температура воздуха достигала 26-28 градусов. Но природа – искусный дирижер. В ночные и утренние часы столбик термометра опускался до плюс 5-8 градусов, напоминая, что полноценное лето все еще только на подходе. Однако теплые весенние дни нас порадовали недолго. Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности. 8 мая в дневные часы ожидается резкое изменение погодных условий. Похолодает. Максимальная температура составит всего плюс 12-14 градусов. Вместо вчерашнего почти летнего зноя небо затянет тучами. Прогнозируются дожди, местами сильные дожди и грозы.
1: К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашаем на работу работников на производство, приемщиков, сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-599-524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
9: Знаю, что их зеркала, мы стали слить.

Баранович FM. Радио нашего города.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогноз и говорят, что будет пасмурно, дождь, в среднем температура воздуха днем плюс 7, плюс 9 градусов. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63-89-36.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов, в котором встречались немецкая Бавария и французский Пари Сен-Жермен. Игра проходила на стадионе Арена Мюнхен и завершилась в ничью со счетом 1-1. Первый гол в этом матче забил нападающий парижан Усман Дембеле уже на третьей минуте, а в конце встречи на 94-й форвард Баварии Гарри Кейн сравнял счет. Напомним, что первый матч между этими командами завершился со счетом 5-4 в пользу ПСЖ. Таким образом, парижане вышли в финал Лиги Чемпионов, где 30 мая сыграют с лондонским «Арсеналом». Барселоне необходимо собрать средства за счет продажи таких игроков, как Ферран Торрес, Жюль Кунде и Рафинья, чтобы иметь возможность инвестировать в новые приобретения, которые запросил главный тренер Ханс-Дитер Флик. Клуб понимает, что ему необходимо обновить состав, поскольку он нацелен на завоевание первого трофея Лиги Чемпионов с 2015 года. Об этом пишет ESPN. Этим летом Барселона присматривается к нападающему и центральному защитнику, но также ищет еще одного вингера и, возможно, форварда, если Роберт Левандовский и Торрес покинут клуб. Клуб надеется выручить около 100 миллионов евро за счет продажи игроков, чтобы приобрести желаемых футболистов, что потенциально означает уход некоторых ключевых членов команды. Ожидается, что клуб покинут Марк Касада и Ансу Фати, которые в данный момент выступают за Монако на правах аренды. Нападающий Атлетико Хулиан Альварес и защитник Интера Алессандро Бастони входят в число главных целей Барселоны этим летом. Журналист Фабрицио Романо высказался о ситуации в мадридском Реале. Ранее в прессе появилась информация, что игроки сливочных Орельен Чоамини и Федерико Вальверде едва не подрались на тренировке. Они потолкались на поле и продолжили выяснять отношения в раздевалке. «В ближайшие 24 часа мы будем много говорить о Реале, буду держать вас в курсе событий, касающихся Жозе Моуриньо и Тони Кросса. В клубе очень напряженная обстановка, нам предстоит увидеть последствия этих драк. Ситуация наклонена до предела, не в лучшую сторону», — пишет знаменитый инсайдер в своем твиттере. После 34 туров испанского чемпионата турнирную таблицу возглавляет Барселона с 88 очками. Реал располагается на второй строчке и отстает от лидера на 11 баллов. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это ответные матчи полуфинала Лиги Европы. Так, немецкий Фрайбург на своем поле принимает португальскую Брагу. А в другом матче английское дерби Астон Вилла против Ноттингем Форест. Стартовый свисток в этих играх прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат», напомню, среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера южнокорейской герл-группы aespa с успешного дебюта в 2020 году, получения всех престижных премий страны и удачным выходом на международный рынок. Недавно группа анонсировала второй студийный альбом в своей дискографии. Он получил название «Lemonade» и поступит в продажу 29 мая. При этом трек-лист пластинки пока не опубликован. Давайте послушаем новую песню коллектива. Итак, aespa, новый трек «Attitude». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027-го, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. По ее словам, для этих целей избран Бобруйский район. Специалисты охватят 15 тысяч человек. Параллельно на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи, и каждый желающий сможет в следующем году протестировать соответствующее программное обеспечение. Инна Медведева напомнила, тестовая версия инициируется по решению Совета министров не позднее, чем за 2 года до старта основного мероприятия. Программа обязательно включает вопросы по демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим характеристикам, жилищным условиям и миграции населения. В преддверии Дня Победы весь личный состав МВД и внутренние войска находятся в повышенной готовности, а медики, госавтоинспекции и другие экстренные службы работают в особом режиме. Все для того, чтобы праздник прошел спокойно и безопасно. Для контроля ситуации задействуют современные технологии. Над местами массовых гуляний поднимутся беспилотники. А республиканская система мониторинга будет отслеживать обстановку в режиме реального времени. Особое внимание транспортной инфраструктуре. Медики развернули мобильные пункты помощи. Для отдельной категории граждан – это ветераны, инвалиды, родители с малолетними детьми – будут предусмотрены отдельные пункты пропуска. На мероприятии не будут допущены граждане с запрещенными предметами, а также на средствах персональной мобильности. В Барановичах из-за репетиций и самого празднования Дня Победы ведут временное ограничение движения. Уже завтра перекроют часть центра города, а 9 мая объезд будет действовать на протяжении дня. Меры продлятся до полудня 10 мая. Продолжаем выпуск. Праздничная атмосфера в Беларуси продолжит царить в мае. Традиционно каждое второе воскресенье месяца в центре внимания главные символы независимости Беларуси. Страна 10 числа отметит День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. В таком триедином формате событие проходит в 4-й раз. В Барановичах масштабно и зрелищно торжество развернется на площади Ленина. Символично, что оно объединит руководство Барановичей и Барановичского района. Присоединятся трудовые коллективы, представители общественных организаций, молодое поколение. В самом сердце города с 10 до 11 часов состоится концертная программа. Рост значимости государственной символики – закономерный результат активной политики по патриотическому воспитанию. И о спорте. Уже в эту пятницу футбольный клуб «Барановичи» на своем поле примет «Дзержинский Арсенал». Поединок с одним из лидеров чемпионата состоится на городском стадионе 8 мая. Подопечные Романа Керенкина ведут упорную борьбу в высшей лиге. В минувшем матче на выезде с могилевским составом им удалось добыть первый зачетный балл в элитном дивизионе. Команда настроена на зрелищную игру. Болельщиков приглашают поддержать красно-синих. Начало в 18:00. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
6: В городе лишь пахнет

0: Еще не вечер.
1: Давайте на этом прощаться, тем более, что мы выбрали отведенный нам по времени лимит, разыграли подарок, поговорили на разные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям и плюс послушали новый сингл популярной южнокорейской группы «Эспа», чтобы держать руку на пульсе, но и своевременно делиться музыкальными новинками. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-розыгрыш, отвлечем себя свежими футбольными новостями и послушаем один из треков субботней подборки нашей песни. Так что присоединяйтесь, вечер обещает быть насыщенным и интересным. В студии работал Андрей Чижик, завтра будет лучше.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».